0: Такси. Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, на Радио СИ новости.
1: Здравствуйте. Россия не признает односторонние принудительные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-служба Постпредства России при ЕС в ответ на введение санкций. Рассматриваем антироссийские ограничительные действия как нелегитимные и необоснованные, цель которых – нанесение ущерба нашей стране, говорится в сообщении, цитирует его РБК. В дипмиссии также отметили, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа. Напомню, во вторник страны ЕС продлили санкции против России и сняли с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. На ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей у дома на 40-летие Комсомола 24. Движение перекроют там с 29 сентября и по 13 октября, сообщили в городском дептрансе. У автобусов номер 61 и 80 и троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40 лет в ЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов перенесут, у троллейбуса 25 отменят в оба направления. Также с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменные палатки, закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие в ЛКСМ в оба направления, пишет Ядин. Запрет на отпуск бензина в канистрах на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, подписанного замгубернатора Сергеем Швинтом, пишет Ядин, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по заправкам. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок и бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, рассказали порталу Ядин, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а рекомендация. «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара на четверг – 84,40, евро – 96,74.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович – магазин верхней одежды «Стужа». Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 24 сентября. Еще пока сегодня сохранится сухая и не очень холодная погода. Днем будет до плюс 18. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 12. А что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: «Додо».
8: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
12: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
13: Приходите, так и сделаем.
12: А куда?
13: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
12: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
13: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
14: Сегодня в Кировском сосиски сливочные вязанка 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное «Олейна» 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок пока нет, но уже появляются первые небольшие затруднения на Уральской и Гагарина от Смачников до Малышева и на Шевской и Бакинской места в Донбасской от Тепличной до Суворовского переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
15: Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7 часов и 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. На улице свежо, дышится хорошо и приятно. Сегодня днем до плюс 18 и снова обойдемся в основном без дождей. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем на Радио Си прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы, день ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы, возможны неприятности со здоровьем, могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги, могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи, полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
0: Батарейки, как известно, глотать опасно для здоровья. Но не все. Об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Достанется ли награда за видео на эту песню Мадонне, узнаем уже в конце недели. 7.25. В Эхтемурге Радио ИСИ с вами. Доброе утро. Сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: Так, еще раз, на людях эти батарейки пока еще не испытывали. И еще раз, батарейки глотать опасно для здоровья. Радиосе с вами, доброе утро и хорошего четверга.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
5: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Терка Глобус. У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное Олейна. 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный Альпен Гольд в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7:31 в Екатеринбурге, в центре плюс 13. Сегодня днем до плюс 18 и без дождей. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Россия не признает односторонние принудительные меры, и недружественные действия не останутся без ответа. Об этом заявила пресс-служба постпредства России при Евросоюзе в ответ на санкции, которые ЕС продлил во вторник, пишет российская газета. Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронят в Подмосковье на Перепеченском кладбище, пишет РИА Новости, ссылаясь на семью. Сергей Соседов скончался в 58 лет после неудачного падения с лестницы в Якутии, куда приехал на мероприятие. Минтруда планирует сократить количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Предлагается, в частности, запретить им работать на производстве ядерных установок, оружия и боеприпасов, а также в легковых такси. Кроме того, планируется снизить их долю в строительстве и в пассажироперевозках. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до вечера сегодняшнего дня. Причиной смога названо сухое тепло и бабье лето. Теплая погода, по прогнозам, задержится до следующего вторника включительно. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» Ямода Ками Запад на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 13, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18. В Первоуральске тоже плюс 16-18, в Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 15-17, в Краснотурьинске плюс 13-15.
2: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
11: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
12: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. 7:38 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13. Сегодня четверг, 24 сентября, и в этот день появился памятник Шерлоку Холмсу возле метро Бейкер-стрит в Лондоне. На кого похож Шерлок Холмс, кто был прототипом и насколько хорош наш сериал, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Веер Моу представляет подиум шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. Подиум Веер Моу. Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.
6: Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
7: Пап, ты мне...
6: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
8: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
6: Нет, сынок. Это нам с мамой.
9: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
8: Это же для молодых!
6: Как раз нам с мамой.
9: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
10: УСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
11: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
12: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
13: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Тюняховская, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, небольшие пробки на объездной от Светореченской до Серафим Дерябиной, на объездной от Громова до Амундсена, еще собирается транспорт на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина, на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья и пробка на Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Белинского в сторону к Ботанике и Ленина в направлении УПИ.
1: Реклама.
14: Ну давай, ну заводись!
15: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
16: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
10: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: UC-группа «Танцы минус», которые скоро приезжают в Екатеринбург с концертом. По этому поводу Вячеслав Питкун дал интервью моему коллеге Леониду Филиппову, и это интервью можно послушать в группе «Радио UC ВКонтакте». В Екатеринбурге без 15.8, в центре плюс 13, сегодня днем до плюс 18 и без дождей. А сейчас на «Радио UC» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Иванов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. 7.56 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13. На улице свежо, по-осеннему хорошо и безветренно. И, кстати, синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. Подробности в новостях на радиосе через 5 минут. А еще узнаем, сколько за год в городах-миллионниках России закрылось бургерных. После новостей на радиосе нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер радиосе 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, и очень красивая мелодия, которую вы где-то точно слышали на радиосе.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Доча из талисмана еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в талисмане лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 18. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Россия приветствует американское приглашение президента Путина на саммит «Большой двадцатки». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет агентство «Интерфакс». Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря. В G20 входят 19 государств, включая Россию, Китай, США, Германию, а также два региональных объединения – Евросоюз и Африканский союз, напоминает РБК. В Екатеринбурге к отоплению подключили более 72% школ, садиков и больниц. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Гейко. Он оценил ход модернизации магистральных тепловых сетей и процесс подключения объектов социальной сферы к отоплению. Так Владимир Гейко проверил, как идут ремонтные работы на улице Кишиневской. Социальные объекты здесь уже подключены к теплу. Жилые дома смогут сделать это с 25 сентября. Всего в городе отопление есть в 500 домах. Напомню, отопительный сезон начался с 15 сентября. В первую очередь к теплу подключают социальные объекты. Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронят в Подмосковье на Перепеченском кладбище. Об этом сообщили агентство РИА Новости в его семье. Дата прощения пока неизвестна. Музыкальный критик скончался скоропостижно после неудачного падения с лестницы в Якутии, куда приехал на гастроли. Ударился головой. Ему было 58 лет. Сергей Соседов окончил журфак МГУ с красным дипломом. Стал широко известен в середине 90-х в программе «Акулы пера». Последние годы он вел телепрограмму «За гранью» на телевидении, а также был членом жюри популярного шоу «Суперстар» на НТВ. За год в городах-миллионниках в России закрылся почти 1% бургерных или 2360 заведений, пишут ведомости, ссылаясь на данные геосервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в мегаполисах, наоборот, выросло в среднем на 47%. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто предлагает качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда, в том числе со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции, повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу, пишет газета.ру. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до вечера сегодняшнего дня. Причиной смога названа сухая и теплая погода со слабым ветром, которая неблагоприятна для рассеивания вредных примесей в атмосфере. По прогнозам Росгидромета, теплое бабье лето ожидается до конца сентября. Чуть прохладнее сегодня, в пятницу и в субботу, но будет солнце, преимущественно без осадков. Температура в пятницу всего плюс 15, в субботу 16 градусов тепла. Но с воскресенья по вторник до плюс 19 днем, в будущую среду солнечно, плюс 16. Таков пока предварительный прогноз. Официальный курс доллара 84.40, евро 96.74.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 24 сентября. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 18. А сейчас на Радио Си точно станет чуточку уютнее, теплее, потому что начинается вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила у нас простые. Нужно дозвониться на Радио Си быстрее всех и угадать страну по ее национальным блюдам. У нас вот такое задание на этой неделе. Сейчас дам несколько кулинарных подсказок, а вы проявите свою кулинарную интуицию. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. А блюда у нас сегодня такие. Самбар, палак-панир и джалеби. Какую страну мы загадали? Звоните прямо сейчас 235-103.7. А пока что на Радио Си. Время узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си. ООО «Наши машины». «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Kia Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы, но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си. Доброе утро. На часах 8.11. Минут через 10 на Радио Си о том, как некоторые из ресторанов, кофеен, баров уносят много чего на память. Да что там кафе? Есть случаи, когда просто уносят стаканчики для кофе. Вот как борются с такими несунами в кафе и ресторанах, узнаем минут через 10 на Радио Си. А еще подведем итоги вкусной игры.
4: Реклама.
5: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов.

0: «Космонавтов 3». 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сегодня в Кировском. Масло сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр «Большой куш». 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти!
8: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Щерса от Машинной до 8 марта и на Космонавтов от Артинской до Завокзальной. Самые загруженные магистрали — Московская в обе стороны, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
9: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: центр Глазурит, официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.16. У нас проходит вкусная игра. На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. И на этой неделе ваша задача дозвониться на Радио Си быстрее всех и назвать страну. А мы называем блюдо, по которым можно догадаться, какую страну мы загадали. Уже прозвучали такие блюда, как самбар, палак-панир и джалеби. Какую страну мы загадали? Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Мне кажется, что это Мексика.
0: Нет, не Мексика. Спасибо. Радио ИСИ, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Попытаюсь угадать.
0: Давайте.
2: Индия.
0: Индия. Да. Самбар, палак-панир, джалеби. Конечно, это Индия, да.
2: Здорово.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Наталья.
0: Наташ, ну, видимо, догадались интуитивно по названиям.
2: Да, ну, джалеби.
0: А, джалеби вас.
2: Это, ага. Да, да, да.
0: А что это?
2: Да. Ну, это вода с всякими там добавочками, вкусненькая такая.
0: Ну, это все-таки десерт из тонких переплетенных ниточек теста, обжаренных во фритюре,
2: ну,
0: и
2: да,
0: политых,
2: да,
0: сахарным сиропом. Это вот джалеби. А что еще из индийской кухни знаете?
2: Ну, особо так не вспомню.
0: Ну, вот если бы сказал масала, да, наверняка что-нибудь сразу вспомнили. Ну, для расширения кулинарного кругозора скажу вам, что палак-панир — это шпинат с сыром панир. Это буквальный перевод. А самбар — это такой густой суп или рагу на основе чечевицы, да. Mm-hmm. Наташ, ну, индийскую кухню не пробовали еще?
2: Нет, ну, все впереди.
0: Да, можете попробовать что-нибудь новенькое, тем более, да, у вас сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас.
2: Классно, спасибо большое.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн, в любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру поиграем завтра, а буквально через 3 минуты начнем определять играющую дату в день рождения каждый день. Телефон радио ИСИ прежний 235-103-7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 8:22 в центре Екатеринбурга, плюс 13. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день спонсор игры ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич, парк развлечений «Тут-то круто». Сегодня вы можете выиграть билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто», без возрастных ограничений. А будьте внимательны, скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, сразу набирайте 235-103-7. А в игре сегодня 19-е. Февраля. Набирайте прямо сейчас 235-103-7, если вы родились 19 февраля. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. В игре 19 февраля. Телефон Радио Си 235-103-7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
0: Придумано, конечно, прикольно. Но ничто не остановит того, у кого не сун, это диагноз. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: ТРК «Глобус», у нас так принято.
9: Щербакова 4, 0+.
13: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
14: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
15: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: Радио Си «Золотые хиты». Половина девятого в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас сегодня дозвонилась Инна. Инна, любите праздники?
1: Очень. Кто ж их не любит?
0: А вы любите приходить на праздники или устраивать сами?
1: И устраивать, и приходить.
0: Инна, у вас сегодня с утра как? Настроение праздничное?
1: Прекрасно. Прекрасное настроение. Настроение четверг.
0: Практически про выходные уже, наверное, мечтаете.
1: Так и есть.
0: Но осталось только дождаться выходных и проверить, насколько будет осенняя теплая погода.
1: Погода шикарная, очень золотая, теплая, замечательная. Настроение подстать погоде.
0: Ну а чтобы оно еще было лучше, получите в подарок билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Поздравляю вас.
1: О, это круто. Спасибо. Спасибо.
0: И немного информации на правах рекламы. Парк развлечений «Тут-то круто» – это территория праздника для всей семьи. Батуты и аттракционы, VR-арена, электрокартинг и шоу-квиз «Кто тут крут?». В «Тут-то круто» сплошное веселье, особенно если у вашего ребенка день рождения. Ведь в «Тут-то круто» подготовят специальный праздник и организуют все под ключ. Парк развлечений «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, без возрастных ограничений.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим, делаем это регулярно. Завтра снова поиграем. На часах 8.32 в центре Екатеринбурга плюс 14. На радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк».
4: Доброе утро. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит «Большой двадцатки», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет Интерфакс. Ранее о приглашении Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря. В конце сентября в Екатеринбурге закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие ВЛКСМ. С 26 по 28 сентября на остановке Каменной палатки будут ремонтировать пути. Также на ЖБИ с 29 сентября по 13 октября пустят в объезд автобусы и троллейбусы из-за земляных работ на 40-летие комсомола 24. Вьетнам впервые вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у свердловских туристов. За год число пользователей в роуминге в этой стране выросло почти втрое, сообщили в пресс-службе одного из операторов связи, пишет Я-1. Магнитная буря бушует сегодня на Земле самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. Возмущение связано с обширной корональной дырой на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Людмила Гусева, Радио Си.
5: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: О погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet. Автоцентр Tenet «Июль». В центре Екатеринбурга уже плюс 14. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18. В Каменске-Уральском тоже плюс 16-18. В Асбесте в Полевском плюс 15-17.
5: Реклама.
7: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 8.38 в центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня четверг, 24 сентября, и сегодня день рождения у корпорации Honda. Как она появилась, чем изначально занималась и чем занимается сейчас, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и Амода Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев, на Серафим Дерябина и Табизной до Шаумяна, на Донбасской и Бебеле от Суворовского переулка до Таватуйской, на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Ванцовского. Самые загруженные магистрали Малышева в сторону ЖБИ, Космонавтов в центр и Репина тоже в центр.
1: Реклама.
14: Ну давай, ну заводись!
15: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
16: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
17: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.9, в центре плюс 14 сегодня днем, да, плюс 18. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 72-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 73-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио «Си».

0: Радиосе с вами на часах 8.53 в центре Екатеринбурга плюс 14. Насколько сильна сейчас магнитная буря, которая бушует на Земле, об этом на Радиосе в новостях через пару минут. А еще узнаем, какую страну предпочли уральцы Таиланду в этом году. После новостей с 9 до 10 на Радиосе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радиосе.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
5: Застройщику из «Радиостанции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: 103.7 FM. Радио Си.
4: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН «Астра», ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Доброе утро. В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, почти на 34% выше показателя недели ранее, пишет российская газета. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового геноварианта. Ведомство внимательно следит за ситуацией, готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловском Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ за неделю почти вдвое. С 14 по 20 сентября было выявлено более 33 тысяч вновь заболевших. Почти половина из них в Екатеринбурге. Показатель почти на 16,5% выше уровня предыдущей недели, но ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших дети – 65,5% от общего числа. Среди сезонных возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Врачи призывают соблюдать меры профилактики. Также свердловчан призвали привиться от гриппа. В регион ранее поступило почти 600 тысяч доз вакцины. Денис Паслер оценил итоги работы по модернизации поликлиник в Каменске-Уральском. Губернатор посетил два медучреждения, в которых провели капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике номер 3 обновили кабинеты и входную группу, оформили комфортную зону ожидания и установили современное лабораторное оборудование. В поликлинике номер 2 полностью обновили внутреннее помещение и обустроили прилегающую территорию. Губернатор отметил, что также в Каменске-Уральском продолжается модернизация школы номер 20 и строительство самого большого в области легкоатлетического манежа. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам сезона 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у свердловчан. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза, то есть почти в 3, сообщили в пресс-службе одного из операторов связи. Самыми популярными зарубежными направлениями оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Магнитная буря бушует сегодня на Земле. Самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. По прогнозу, пик возмущения придется на период с 6 до 9 утра по московскому времени. Возмущение магнитосферы ученые лаборатории солнечной астрономии связывают с обширной корональной дырой на Солнце. Она протянулась от его южного полюса до экватора. Ожидается, что к вечеру и завтра магнитосфера начнет возвращаться в обычное спокойное состояние. Напомню, ученые не подтверждают прямого влияния магнитных бурь на здоровье человека. Но некоторые люди в такие дни отмечают усталость, головную боль, снижение концентрации внимания и проблемы со сном, пишет газета «Известия». Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 20:10 и минут 15 назад на Радиоси мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выясняли, для чего же многие зовут на помощь мастера. Треть из нас даже не станет пытаться настраивать что-то самостоятельно, хотя сейчас это делается гораздо проще, чем лет 10 назад, и мы выяснили, что речь шла про настройку Wi-Fi роутера. Треть из нас даже не станет пытаться, сразу позовут мастера. Настройка Wi-Fi — дело такое. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
3: Наслаждайтесь закатом на террасе.
2: Гуляйте в парке Энгельса.
3: Или устраивайте пикник на крыше дома.
2: В ЖК Форма от девелопера Форум.
4: Специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО Форум Групп. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.

0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и Амода Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Святореченской от Васильковой до Объездной, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда, на Щербакова от Самолетной до Павлодарской и на Репина в Верхесецком бульваре от Малышева до Мельникова. Самые загруженные магистрали — Репина в центр, Малышева в сторону ЖБИ и Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: на радио Си Милен Фармер с песней «По улицам Лондона». Вот, кстати, на улицах Лондона, в частности, у метро Бейкер-стрит, 24 сентября появился памятник Шерлоку Холмсу. В каком году, на кого похож памятник и кто был прототипом Шерлока Холмса, узнаем на радио Си прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награду Ливанов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

0: Радио «Эсси» с вами в Екатеринбурге без 5:10, в центре города плюс 15. Над Екатеринбургом очевидцы заметили необычное явление, космическую медузу. Что это такое, узнаем из новостей на радио «Эсси» через 5 минут. А еще узнаем, где в Екатеринбурге находится заправка, где наливают бензин в канистры, пока никто не видит. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио «Эсси».
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио СИ 103,7 FM в Екатеринбурге 10.01, в центре города плюс 15. На Радио СИ новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит Большой Двадцатки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ранее о приглашении Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио и отметил, что это даст возможность организовать встречу с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами. Вопрос о проведении отдельной встречи Путина и Трампа пока не обсуждался, но Вашингтон открыт к таким контактам, пояснил Рубио. Саммит Большой Двадцатки пройдет в Майами 14-15 декабря в G20. Входят 19 государств, напоминает РБК. Трагедия с ребенком произошла в Екатеринбурге накануне вечером. Из окна 12 этажа новостройки на улице Ландау в Академическом выпала 3-летняя малышка. Она не выжила, пишет Я-1. Как рассказала соседка, которая вызвала скорую помощь, мать оставила дочку в квартире с 8-месячным младенцем, сама ушла в магазин. По ее словам, ранее соседи видели, как девочка открывала окно и выкидывала вещи из квартиры, пока мамы не было дома. К семье были претензии со стороны инспекторов ПДН. Информацию о гибели ребенка подтвердил источник портала Е1. По его словам, второго ребенка, младенца, у женщины забрали. В СКР ЧП пока не комментировали, пишет Е1. В Екатеринбурге нашли заправку, где можно заливать бензин в канистры. Особые условия ввели для владельцев топливных карт, чиновников и сотрудников спецслужб на АЗС «Газпромнефть» на улице Кислородная, 7/1, пишет Е1, ссылаясь на главу комитета общественного контроля Сергея Сеова. Это закрытая заправка для нужд города, но там бензин заливают в канистры сотнями литров. На горячей линии «Газпромнефть» подтвердили, что заправка на Кислородной только для спецтехники и других владельцев топливных карт. Но заправляться можно не больше 40 литров и только в бак. И есть объявление на колонках об этом. Однако это АЗС самообслуживание, и водители делают, что хотят, пишет Я-1. В небе над Екатеринбургом заметили необычное свечение – космическую медузу. Горожане сняли на видео атмосферный оптический эффект. Он выглядит как гигантский полупрозрачный светящийся купол, позади извилистые инверсионные следы, напоминающие щупальца. Метеоролог Алексей Пулин пояснил, что космическая медуза – атмосферный феномен, который возникает при запуске космических ракет или испытаниях баллистических снарядов. Визуальный эффект образуется в сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт, но его прямые лучи еще освещают на большой высоте расширяющийся шлейф выхлопных газов от ракеты-носителя, пишет Я-1. Между тем, астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун. Она вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Сі. Музика з теплым настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радиовоси с вами. Сейчас поговорим про автомобили. У нас для этого есть особая минутка. Спонсор «Минуты драйва» на Радиовоси ООО «Наши машины» Хавейл и Юль. Официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Kia Boys звучит как название мальчиковой кей-поп группы, но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсети.

0: Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: Радио Эсси с вами, меня зовут Андрей Королев, хорошего вам четверга, сегодня 24 сентября, на часах 10:14, минут через 5 на Радио Эсси о том, как некоторые из ресторанов, баров, кофеен уносят много чего себе на память, и не просто салфетки, берут с собой даже столовые приборы, чашки, да что там кафе. Есть случаи, когда просто уносят даже стаканчики целыми стопками из кофеен самообслуживания. Вот как борются с такими несунами, узнаем минут через 5 на Радио Эсси.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке «100+ Технобилд». Екатеринбург-экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.
2: Радио Си всегда рада поднять настроение, и один из способов это сделать – вкусные подарки. Участвуйте во вкусной игре на Радио Си и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюда из ресторанов. Играем по будням, после 8 утра, ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. Это Светлана Владимирская, песня «Мальчик мой». На часах 10:20, в центре Екатеринбурга плюс 15, днем до плюс 18. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
0: Все это, конечно, хорошо придумано, очень прикольно звучит, но если не сун – это диагноз, то тут уже ничем не поможешь. Радио Си с вами. Хорошего вам четверга.

0: Радіо «Сі» – золотые хіти. 10:29. В Якиморгі в центрі города +15. Сьогодні хорошо, що пока ще сухо. І сьогодні буде до +18. У нас впереді Адель «Skyfall», а зараз на Радіо «Сі» новості. І Людмила Гусєва, спонсор випуску ООО «СЗ» – жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Доброе утро. Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается, предупреждают в Роспотребнадзоре. За неделю в регионе пострадали от укусов еще 57 человек. С начала сезона в больницы обратились 18 тысяч, но показатель в 1,6 раза ниже прошлогоднего. Поклонники музыкального критика Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в социальных сетях и выражают соболезнования его семье. Телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Весной ему исполнилось 58 лет. В этом году транспортный налог увеличится, напоминает портал 66. Налог выставляется за предыдущий год. В 25-м ставка выросла. Так, для машин с двигателями мощностью от 101 до 150 лошадиных сил ставка долгое время была 9 рублей 40 копеек за одну лошадиную силу. Теперь 14 рублей. Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре. Примерно на 1 градус, пишет «Новый день». Людмила Гусева, Радио «Сі».
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио «Сі» о погоде, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». В центре Екатеринбурга +16. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и +16-18. В Каменске-Уральском тоже +16-18. В Асбесте и в Полевском +15-17.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Сі».

0: Осенние листья в костер – это совсем не про огонь. Многие поэты используют разные метафоры для осенней красоты. И осенний пожар, и пожар осеннего леса. Как говорится, в саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Вот и группа «Моральный кодекс» с песней «Где ты?» примерно про то же самое на радио Си. 10:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16. Сегодня четверг, 24 сентября, и осенняя природа нас продолжает радовать и очень красиво удивлять. С чего начиналась компания Honda, чем она сначала занималась и чем занимается сейчас, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус», у нас так принято.
10: Щербакова 4, 0+.
11: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
12: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: На радио Си еще одна песня в копилку осеннего настроения и осенней красоты, которая нас радует в последние дни сентября. Это Sting, Fields of Gold. 10:46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16. Впереди у нас молодая певица из Англии, Сиена Спиро, Die on this Hill. А прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 72-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 73-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии Jack Honda в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика», дом сдан.
1: Радио Си.

на радио Си Кренберис, песня «Зомби». Песня для тех, кто с утра сегодня не выспался. Возможно, потому что дорожные службы чистили городские парковки в каком-нибудь центральном районе Екатеринбурга. В Екатеринбурге без 5.11, в центре города плюс 17, сегодня днем до плюс 18. Сколько еще можно рассчитывать на сухую и теплую погоду, узнаем из новостей на радио Си через 5 минут. Еще узнаем, какой будет транспортный налог в этом году за 2025. Он вырос, и, кстати, существенно. А сейчас музыка, понятная, без слов. На радио Си Moonlight Reggae.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Атаки беспилотников по регионам России минувшей ночью были не такими массированными, как в предыдущие дни. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили 40 дронов. Атаки отражали в приграничных регионах, а также в Тверской, Ростовской областях, над Крымом и Кубанью. Административное строение нефтебазы повреждены в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, пожар на предприятии не зафиксирован, пишет «Москва-24». Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается, предупреждают в Роспотребнадзоре. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек. С начала сезона в больницы из-за укусов обратились 18 тысяч свердловчан. Но показатель ниже в 1,6 раза прошлогоднего, ниже среднего многолетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слобода-Туринском и Ивдельском районах. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб. Лаймборрелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в нападении на академика Никиту Зезина. Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, фигуранты Александр Риверук и Аркадий Вагнер останутся под стражей до 27 ноября, пишет «Новый день». Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался на 68-м году жизни после инцидента с детьми, которые ездили на квадроцикле по полю. На нем были высажены образцы растений. Отцы детей оскорбляли и ударили пожилого ученого и его заместителя. У ученого случился инфаркт. Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом, который в этом году будет больше привычного. В конце сентября ФНС традиционно начинает рассылку, об этом пишет портал 66, и напоминает, что с 2020 годов транспортный налог не рос, но в 2025 вырос. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну лошадиную силу, но с 2025 года составила 14 рублей. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году ставки налога продолжат индексировать. Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в Паревит.
5: Газобетон Паревит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Армин Ван Бюрен. 11:44 в Екатеринбурге. Впереди золотая коллекция радио Си. Как всегда, в последний четверть часа три песни золотой коллекции устраивают нам музыкальную экскурсию по разным музыкальным десятилетиям. В этом выпуске у нас Лаура Паузини, Фулс Гарден и уже скоро Сандра «Around My Heart».
1: Золотая коллекция радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: на радио Си Лаура Паузини в золотой коллекции с песней «It's not goodbye» — это не до свидания. С вами Андрей Королев. День добрый — это не прощание, это назначение встречи. Встречаемся завтра в 7 утра. А сегодня с 12 на радио Си прекрасный осенний день будет проводить с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Тархан Юксилер и мелодия «Une belle histoire». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка не вози на нетро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО АН Астра, ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Добрый день. В Минприроды Красноярского края прошли обыски и выемка документов в рамках дела о нападении медведей на людей. С начала сентября зарегистрировано свыше 120 сообщений жителей региона о выходах зверей в населенные пункты. С начала сентября погибли 6 человек. Как сообщили в СКР области, на сотрудников местного Минприроды завели уголовное дело о халатности, так как чиновники не приняли необходимых мер по регулированию численности медведей. По всей Сибири ликвидировано как минимум 200 потенциально опасных животных. Нашествие медведей также фиксируют в регионах Дальнего Востока, напоминает «Коммерсант». Между тем, в Свердловской области медведи этой осенью несколько раз видели в населенных пунктах в Краснотуринском районе и в самом городе. В среду зверь зашел на участок в СНТ номер 18, сообщила накануне единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого медведи видели 3 дня подряд с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, написали горожане в соцсетях. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе возле колонии, пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрании по списку КПРФ, напоминает «Новый день». Поклонники музыкального критика, журналисты и телеведущего Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в соцсетях, выражают соболезнования его семье. Россияне отмечают его остроумие, компетентность и неподкупность. Журналистка Ксения Собчак, выражая соболезнования родным Соседова, назвала его символом музыкальной журналистики с 90-х годов и до наших дней. Напомню, телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Ему было 58 лет. Широкую известность Сергей Соседов получил в 1990-е в программе «Акула пера». Позже участвовал в музыкальных телепроектах, был телеведущим на НТВ. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встреч проведет «Кинопоиск», текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: И Погодин на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 16.
5: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Шаде. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на радио 7. Хай-фай.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
7: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
9: телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что хай-фай. На часах 12.17, Дэлен Радио Си, Дамиана Дэвид, а прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимания, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов Гилли Сьют. Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской Динь-Динь 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания Thomas Higley & Co. выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть волшебным.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это Полина Гагарина. Далее на радио Си Оливия 1, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. На Серовском тракте отремонтируют участок, на котором из-за колеи ввели ограничение скорости и массово штрафовали водителей от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. В прошлом году трасса стала абсолютным рекордсменом по количеству штрафов за превышение скорости. Их получили 180 тысяч водителей, пишет Ядин. Магнитная буря бушует сегодня на Земле. Самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии, возмущение успокоится сегодня к вечеру и завтра в течение дня. В центре Екатеринбурга создают огромный мурал Николая II на здании управления Федеральной службы госстатистики на Толмачева, 23. Размер рисунка на стене 20 метров в ширину, 10 в высоту. Во время царских дней крестный ход будет проходить прямо под муралом, пишет Урару. Вьетнам впервые вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у свердловских туристов. За год число пользователей в роуминге в этой стране выросло почти втрое, сообщили в пресс-службе одного из операторов связи, пишет Ядин. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖ ЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погодьте на радио ЮСИМ. Спонсор ООО «Наша машина». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Изи на 103.7 FM. На часах 12.42 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Дэвид Гетта и Сэм Мартин с хитом Dangerous, еще Майкл Джексон и в самом начале Элтон Джон.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кто-то круто!

0: Семейные радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
2: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это Дэвид Гетта и Сэм Мартин с хитом Dangerous на радио ИСМ. Завершение золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь. И перед этим на радио ИСМ инструментальная музыка.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Госпитализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Хронофлор Риам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете радио «Сеть», час дня в Екатеринбурге. На радио «Сеть» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Украина согласна на прекращение ударов по энергообъектам. Об этом сообщил президент Зеленский в интервью Axios по итогам встречи с Дональдом Трампом. Сейчас на повестке дня предложение прекращения огня в энергетической сфере. «Мы готовы», сообщил политик, цитирует его Лента.ру. Между тем, глава МИДа России Сергей Лавров заявил накануне на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке о том, что Москва не будет делать паузы во время проведения СВО, так как научена горьким опытом. Россия готова только на всеобъемлющее заключение мира, пишет газета «Известия». На Серовском тракте отремонтируют участок, на котором из-за колеи ввели ограничение скорости и массово штрафовали водителей, пишет Е1. Идет речь о широком отрезке трассы с 10 по 20 километры от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. В перечень работ входит укладка прочной асфальтобетонной смеси, замена металлических барьерных ограждений, установка новых сигнальных столбиков и другое. В прошлом году Серовский тракт стал абсолютным рекордсменом по количеству штрафов за превышение скорости. Их получили 180 тысяч водителей, отмечает агентство. Автомобилисты не замечали знаки, либо игнорировали их. Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается. Об этом предупреждают в преддверии теплых выходных в Роспотребнадзоре области. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек от укусов клещей. С начала сезона 18 тысяч. При этом показатель в 1,6 раза ниже прошлогоднего и ниже среднего многолетнего уровня. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб. Лаймборрелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга создают огромный мурал Николая II на здании управления Федеральной службы госстатистики на Толмачева, 23. Размер рисунка на стене составляет 20 метров в ширину, 10 в высоту. Завершить его планируют за 1,5 месяца. На создание работы также открыт сбор. Всего требуется немногим более 4 миллионов рублей. Пока собрано около 1,5 миллионов, пишет «Ура.ру». Планируется, что в последующие годы во время царских дней крестный ход будет проходить под этим муралом. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Она призналась в том, что не могла поверить новостям об организации такого выступления. «Вы знаете, какое количество стран закрыли перед ним двери в виде отзыва виз и обнуления его концертов? С десяток. Ему закрыт въезд именно из-за его нацистских, антисемитских высказываний», напомнила Мария Захарова. Ранее организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге заявили, что вернут зрителям деньги за билеты, если выступление в итоге отменят, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
0: И погоде на радио 7, спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
5: На радио «Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Альбана Рамина Пауэр и Даррен Хейс с хитом «Insatiable». Еще будут «Империя» и «One Republic». И в самом начале «Уитни Хьюстон».

0: 8-4-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, это Минелли Рам-пам-пам. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске и Мани, и Моби. И в самом начале Моден Токен.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование

0: опытные врачи. Гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Имани. На часах без 5:02, далее на Радио Си Лиз Макларнон, Woman in Love, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Остановись, услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кто так...

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
2: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый день. Банк России готов смягчить регулирование по кредитам на защиту критической инфраструктуры. ЦБРФ даст банкам послабление по судам, которые выдаются юрлицам для инвестирования в защиту производства или инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии Международного банковского форума, пишет РБК. По словам Набиуллина, это минимизирует будущие потери. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в текущем году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Среднедушевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Показало исследование финансового университета при правительстве России, пишет газета «Ведомости». С начала года показатель в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличился на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли в частности Благовещенск, Миасс, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск. Плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске. Минус 1%. В Новошахтинске и Прокопьевске минус 6%. Пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрании по списку КПРФ. Напоминает «Новый день». Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встречи проведет «Кинопоиск», текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погоде на «Радио 7», спонсор ООО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово 365.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Лиз Макларнен. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 14:10 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодно.

0: Время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
5: Чтобы совершить кулинарное путешествие, не обязательно уезжать из Екатеринбурга. Достаточно участвовать во вкусной игре на Радио 7. На этой неделе с 21 по 25 сентября загадываем кухни мира, а победителям вручаем промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+, УГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM и только что «Елка». На часах 14.32 на Радио Зи новости Людмила Гусева, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 членов ООН, сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жан-Ноэль Баро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. На Серовском тракте под Екатеринбургом отремонтируют участок, на котором из-за колеи ввели ограничение скорости и массово штрафовали водителей. В прошлом году трасса от Екатеринбурга до Верхней Пышмы стала абсолютным рекордсменом по количеству штрафов за превышение скорости. Их получили 180 тысяч водителей, пишет Я1. В предстоящие выходные и следующий понедельник в Екатеринбурге закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие ВЛКСМ. На остановке каменные палатки будут ремонтировать трамвайные пути, пишет Я1. Опасный тайфун Дуцзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточные Камчатки, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погодя на Радио СИМ, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер ТНЭТ, автоцентра ТНЭТ Июль. За окном в эти минуты плюс 17, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это команда «Танц Минус», только что на «Радио Си», которые, кстати, уже очень скоро выступят у нас в Екатеринбурге. И в преддверии концерта лидер коллектива Вячеслав Питкун дал небольшое интервью «Радио Си». Послушать его можно на сайте «Радио Си» или в группе «Радио Си» ВКонтакте. На часах 14.41 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Энрике Иглесиас и Стинг, и в самом начале «Сиси Кэтч».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретиться сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
5: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
6: 2026 год.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Энрике Иглесиас на часах без 5:03, далее на радио «Россия» Живаго, «Celebrate the Love», и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «АН Астра» ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. Об этом сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жанна Эль Баро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. Представители США, а также страны Африки и Южной Америки не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом Совбеза ООН. Но его поддержал ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария, Италии. Глава МИДа России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк накануне. Он выступит с трибуны 26 числа. Свердловские власти приняли решение о регулировании численности медведей и начнут отстрел, сообщили порталу Е1 в департаменте по охране животного мира. Напомню, жители Краснотуринска уже не раз видели медведей. 3 дня подряд хищник появлялся в поселке Рудничном в 12 километрах от города. Также медведи видели в Ивделе. Напомню, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. Сегодня СМИ пишут о 2 трагедиях в Туве и в Вологодской области. По словам специалистов, животные выходят к людям из-за нехватки пищи в лесах. Кроме того, медведи сильно расплодились. В предстоящие выходные на ЖБИ в Екатеринбурге изменится движение трамваев. На остановке Каменные палатки будут ремонтировать пути. Трамваи не будут ходить по улице Сыромолотова от остановки УРФУ до конечной 40-летия ВЛКСМ в оба направления. С полуночи субботы 26 сентября до 5 утра понедельника 28 числа. Кроме того, на время ремонта ограничат движение автотранспорта по улице Сыромолотова от Владимира Высоцкого до дома номер 10А. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, пишет агентство ЯН. При покупке квартиры на вторичном рынке большинство россиян привлекают риэлтора или агентство, таковых 69%. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% помощь на отдельных этапах, показал опрос пресс-службы Авито недвижимость. Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, пишет Урару. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, еще 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Тайфун не пойдет в континентальную часть России. Он пойдет на Аляску через Берингово море, сообщает Москва 24. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: И погоде на «Радио 7» спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это несравненная Патрисия Касс. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами и далее на радио Си. Смысловые галлюцинации.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
4: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 30 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
5: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
7: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
6: Чик. И ты с новой квартирой.
8: Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
7: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
9: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Такая вот замечательная новинка на Радио Си. На часах 15.22. К музыке мы очень скоро вернемся. Далее на Радио Си Beach Boys и Авентура с хитом Obsession.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Вентура Обсессион. На часах 15:31. Далее на радио Си мистер Данос. Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый день. Центробанк видит повышенный спрос на наличные в России. Но ситуация полностью под контролем, заявила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме, пишет Интерфакс. В Свердловской области решено регулировать численность медведей, сообщили порталу Е1 в департаменте по охране животного мира. Напомню, на севере региона медведи не раз заходили в населенные пункты. По стране зафиксированы десятки случаев нападений на людей. ГАИ Екатеринбурга проведет проверку заезда автомобиля по тротуару у дома на Блюхера 89. Инцидент случился примерно в 7:30 утра. При этом Audi с номером 111 ехал по тротуару быстро. В ГАИ призвали водителей строго соблюдать ПДД. Платье, которое подходит любой фигуре, назвали редакторы модного журнала Vogue. Оно с завязками на талии и представляет собой нечто среднее между платьем с запахом и фасоном с драпировкой. В таком наряде появилась на неделе моды в Нью-Йорке манекенщица Белла Хадид. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погода на радио СИМ. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлурга 80». За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Расмус. На часах 15.43 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Hills Wonderful Life, еще Крейг Дэвид и в самом начале Роксет.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: Наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
7: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
8: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
9: Нет, пока. А что?
8: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
10: Да кай кунтяо, папа! Я же тебя учила!
8: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
11: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Это команда Hughes, Wonderful Life, только что на Радио Си. На часах без 3 минут 4, далее на Радио Си Гаррет Гейтс, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости.
1: Добрый день. Центробанк надеется на снижение инфляции. Эксперты ЦБ ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, называют высокие процентные ставки и рост сбережений. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%. Одна из главных задач регулятора обеспечить ценовую стабильность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, а эта процедура проходит на первом заседании, это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполняется 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 21-м прошел в ЗАГС собрание по списку КПРФ. В 23-м отказался от мандата, который перешел к внуку застройщика Владимира Конькова Станиславу Блохину, напоминает «Новый день». Спектакли по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Екатеринбург присоединится к международной акции «Забегу Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84,40, евро 96,74.
0: И о погоде на «Радио 7» спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин «Верхняя одежда Стужа». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: я рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на «Союзной 2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». «Союзная 2». Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Вирейши». На часах 16:31. Далее на радио «Си» Алекс Ворон. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН, сообщил на Генассамблее ООН глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. США, а также страны Африки и Южной Америки не стали подписывать документ. Массовый запуск тепла в жилых домах в Екатеринбурге начнется с 25 сентября. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца тепло будет у всех. Социальные объекты подключены на 72%. В Свердловской области начнут отстрел медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области, в частности в Краснотуринске и Ивделе. В российских школах становится меньше двоечников, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, цитирует министра «Парламентская газета». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на радио «Зим» спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейко» и «Амода Аками Запад» на «Металлурга 80». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что проект White Town. На часах без 15:05 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Blue и Elton John, еще Texas Amazon и в самом начале Борис Гарднер.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана «Центр коррекции веса». Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Это великолепные Blue и Elton John на радио 7, завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Катя Григорьева. Еще впереди на радио 7 Modern Talking, Юра Натулон. И перед этим инструментальная музыка.

0: 17.00 в Екатеринбурге. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомиться с ними Елена Пипе, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Минфин России предложил облагать НДС по ставке 22% зарубежные интернет-покупки россиян. Как пишут ведомости, это предложение вошло в подготовленный Минфином бюджетный пакет. Платить налог должны будут электронные торговые площадки. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования на 200 евро. В Минфине объясняют инициативу необходимостью выровнять условия торговли на российском рынке. Пока это только законопроект. В Екатеринбурге продолжается процесс подключения тепла в объектах образования и здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день тепло дали в 177 школ, 414 садиков, 129 объектов здравоохранения. Также тепло подано более чем в 1000 жилых домов. Массовый запуск тепла в жилых домах начнется с 25 сентября. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Благоустройство набережной Исети, Ольховки и парка имени 50-летия ВЛКСМ идет по графику. Работа ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участке набережной от дома номер 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова уже появились спортивные площадки, беседки и скамейки. Обустроен газон. А в парке имени 50-летия ВЛКСМ обустроена вся дорожно-тропиночная сеть. Продолжается монтаж опор освещения. Ход работ на двух объектах проконтролировала директор департамента благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова. По ее словам, часть набережной и парка откроют зимой. Полностью работу завершат в следующем году. Екатеринбург и Иорданию свяжут прямые авиарейсы. Летать планирует иорданская авиакомпания. Рейсы из Санкт-Петербурга перевозчик запустит уже в следующем году, из Екатеринбурга в 2028, а первый рейс из Москвы стартует в Домодедово уже в ноябре этого года. Авиакомпания Royal Jordanian – крупнейший авиаперевозчик Иорданского королевства. Единственное в России почетное консульство Иордании открылось в Екатеринбурге в апреле этого года, сообщает Уралинформбюро. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из-за этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане и находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Но даже сильных дождей не ожидается. Тайфун не пойдет в континент. Дальнюю часть, а пойдет на Аляску через Берингово море. Доллар 84.40, евро 96.74.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 16.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Второй сезон на Радио Си. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: 75-001 8073.
1: А три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
2: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное Олейна. 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный Альпенгольд в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: И расскажу о пробках. Спонсор у Автоперекресток. Официальный дилер JQ и Амода, Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты, около получаса теряется на Малышево от Бажова до Московской. Пробка на Сибирском тракте Декабристов от Активистов до Чапаева. Медленно движется Шевская от остановки Шевская до улицы Красных Командиров. На Восточный затор от Советской до Ткачей и на Ленина от Тимирязева до 8 марта.
7: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
11: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
13: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
14: Нет, пока. А что?
13: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
15: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
13: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
16: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Радио Си, 103.7 FM. Без 3:06 в Екатеринбурге. У нас мощное начало седьмого. Это Григориан и Сара Брайтман, Moment of Peace. А в конце этого часа музыка, понятная без слов, Эдвард Симони, House of the Rising Sun. Отличного вечера.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные вязанка 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное Олейна 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
11: 103.7 FM. Радио Сити.
0: На радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Санкт-Петербурге 18.01. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Настра», ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Добрый вечер. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает увеличиваться. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в этом году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Среднедушевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Таковы итоги исследования финансового университета при правительстве России, пишут ведомости. С начала года показатели в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличились на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли Благовещенск, МИАС, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск, плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске, минус 1%, в Новошахтинске, Прокопьевске, минус 6%. В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Ширина дороги более 20 метров, предусмотрены 6 полос. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, расчистить водопропускные трубы, выполнить прочие работы, пишет «Комсомолка». Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на окружение известного телеведущего и музыкального критика. Дата прощания пока неизвестна, а смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после неудачного падения на лестнице в отеле. Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы-пера». Позже он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Суперстар возвращения» и других музыкальных шоу. Трехдневный «Урал-маркет» будет проходить в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября в Уральском центре развития дизайна. Посетителям представят работы местных мастеров, продукцию уральских фермеров и творчество местных художников и музыкантов. В программе «Осенние коллекции», «Крафтовая еда», «Живой винил» и «Искусство» – все в одном месте. В программе также творческие мастер-классы для детей и взрослых. Занятия будут проходить без записи все три дня. Вход свободный. Доллар 84,40, евро 96,74.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4,6, днем завтра до плюс 16.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: 18.14 на радио «Си». Впереди роскошная Милен Фармер с Этакилютур.
1: Реклама.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: «Додо».
10: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
16: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
17: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: И о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Много машин в эти минуты на Шевской, от Блюхера до фронтовых бригад. Медленно движется «Космонавтов» от Артинской до Челюскинцев и Артинской от «Космонавтов» до Армавирской. Плотное движение на Сибирском тракте «Декабристов» от переулка «Активистов» до Чапаева и на Ленина от Тимирязева до Хохрякова, сообщают Яндекс.Карты.
1: Реклама. Глазурит «Лада». «Лада Глазурит».

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103,7 FM.

0: Реклама.
1: Вкусная еда – это маленький праздник на каждый день, и устроить его просто. Можно заказать что-то в ресторане, а можно выиграть во вкусной игре на Радио Си. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Сегодня в Кировском. Масло Сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр Большой Куш. 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: Это прекрасная елка, пара на 103.7 FM. 18.30, Селин Дион, бонжур, пардон, мерси, ждет нас совсем скоро. А сейчас прекрасная Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимания, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов «Гилли Сьют». Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть волшебным.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Merci.
1: Реклама.
2: В гостях нашей студии коммерческий директор компании «Юлявто» Игорь Селин. Расскажите, как сейчас обстоят дела на автомобильном рынке в целом? Наблюдается ли спад продаж или, может, наоборот, рост?
3: Знаете, в августе мы побили все рекорды продаж, то есть что новые автомобили себя хорошо показали, что автомобили с пробегом. В рамках августа месяц был очень хороший по продажам. По всем брендам случился рост и трафика, и продаж.
2: А вырос ли спрос на отечественные автомобили?
3: Смотря что сейчас считать отечественным автомобилем. То есть сейчас и Tenet, это по сути отечественный бренд, это там преемник Cherry, да, и АвтоВАЗ, и даже Волга, она у нас тоже недавно появилась, вроде как бы тоже считается отечественным брендом. Поэтому в целом на все автомобили, на все бренды вырос спрос там в рамках августа.
2: Но чаще всего берут, наверное, китайцев.
3: Ну, если мы говорим сейчас про новые автомобили, то, наверное, большая часть автомобилей, представленных сейчас с официальной гарантией у официальных дилеров на дорогах страны, это, по сути, китайцы. Даже если они локализованы в виде там Волги, в виде Тената, в виде Хавейла, то, по сути, это китайцы просто с российским производством.
2: Вы сказали, что много машин продаете, да? Многие приобретают в кредит или все-таки за наличные?
3: Доля продаж новых автомобилей порядка 70% в кредит. Почему так много? Потому что сейчас огромное количество программ у дистрибьютора на поддержке, то есть есть и рассрочки, есть и директовые ставки от 6, 8, там, 10%. Это реальные ставки, которые прописаны в договоре по многим брендам. Поэтому, конечно же, это все двигает рынок и позволяет выгоднее поменять свой автомобиль на новый.
2: Ну, а мы продолжим беседу чуть позже.
4: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.

0: Отличный вечер под отличные песни. Это Радио Сиф. 18:41 и делайте громче. Золотая коллекция впереди. Там Шакира, Пар Горького и Мюррей Хэт. Радио Сиф, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Семейные радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
5: И расскажу о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад», на «Металлургов 80». Самые загруженные магистрали к этой минуте – это Малышева к Центральному стадиону, проспект Ленина к ВИЗу и проспект Космонавтов в центр, сообщает Яндекс.Карты. На Сибирском тракте Декабристов – затор от переулка Активистов до Чапаева, на Щерса – Амундсена – пробка от машины до Волгоградской, на Артинской транспорт скопился от проспекта Космонавтов до Армавирской, на Якаде – от Рижевского тракта до моста через ЖД и на Малышева – от Восточной до Максима Горького.
6: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Радио Си. 103.7 FM.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Банк

0: Готовы ли вы играть? Уже скоро у нас третий звонок, и на кону пара билетов на концерт другого оркестра. Третий звонок в начале восьмого, дождитесь. А в конце этого часа потрясающий пианист Ричард Клейдерман. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипия.
1: Добрый вечер. В новой Госдуме 9-го созыва появятся два новых комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству, сообщает Интерфакс. Первый комитет, вероятно, будет заниматься регулированием технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов, беспилотных систем и креативных индустрий. Появление второго связано с предполагаемым разделением действующего комитета по госстроительству и законодательству. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области, в частности, в Краснотуринске, в Ивделе. А в восточных регионах России, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. В четверг стало известно о трагедии в Тыве, где медведь загрыз отца известного российского хоккеиста Питтсбурга Андрея Кузьменко. 62-летний Александр Кузьменко приехал на рыбалку на Енисей, где на рыбаков напал медведь, пишет телеграм-канал «Мэш». Дополнительное образование в Свердловской области находится на высоком уровне. Таковы итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, которую проводил Общественный совет при Министерстве образования области. В исследовании, которое проведено в 2026 году, приняли участие более 450 организаций из 72 муниципалитетов и более 128 тысяч респондентов. Первое место в рейтинге заняли центр ЛИК Екатеринбурга и ДШИ в поселке Калия в Североуральском округе. Средний итоговый показатель по региону составил около 97 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке «отлично». По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 4 балла. В российских школах становится меньше двоечников, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, пишет парламентская газета. Кравцов также напомнил об эксперименте с оценками за поведение. В этом году систему тестируют в 10 школах в каждом регионе. Отметка должна стать для учеников ориентиром и показать, когда поведение выходит за установленные рамки, добавил министр. Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может оказаться самым теплым за последние 69 лет. Первым в рейтинге самых теплых стал сентябрь 1957-го. Тогда средняя месячная температура была плюс 15,3 градуса. В этом году, по прогнозу метеоролога Алексея Пулина, средняя температура сентября должна быть около плюс 14. Это более чем на 3,5 градуса выше климатической нормы. Доллар 84,40, евро 96,74.
0: И о погоде на пятницу. Спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росі. Музика з теплим настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня на кону пара билетов на концерт другого оркестра в Урале 2 октября. Чтобы билеты получить, набирайте номер 235-103-7. Звонок должен стать третьим.
2: Реклама.
3: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и...

0: эти мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным, поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
2: ООО Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
3: 2026 год.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: И о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». В эти минуты со скоростью всего 5 км в час движется Артинская от дома номер 4 до Армавирской, на Чёрса Амундсена затор от Сурикова до Объездной, на Якаде пробка от Рижевского тракта до 25 км, на Ленина скопились автомобили от Восточной до Хохрякова и пробка на Машинной от Переходного переулка до Фурманова, сообщают Яндекс.Карты.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Игра, где дозвониться нужно третьим, чтобы получить подарок. 235-103-7. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, наверное, первая.
0: Не наверное, а точно.
1: Ой, поторопилась.
0: Как ваше имя?
1: Мария.
0: Будете еще пытаться?
1: Конечно.
0: Давайте вперед.
1: Да, хорошо.
0: Здравствуйте, номер 2.
2: Здравствуйте.
0: Как ваше имя?
2: Меня зовут Аня.
0: Вы уже поняли, да, что вам сегодня передавать приветы?
2: Да, я передаю привет городу Реж.
0: Вы оттуда?
2: Да. Ну, сейчас я в Екатеринбурге живу, но у меня родители в Реже, бабушки, дедушки, все в Реже.
0: И я тоже передаю привет вашему городу.
2: Спасибо.
0: Добрый вечер, как ваше имя?
3: Кристина.
0: Кристин, вы выбрали для звонка самое нужное время и не прогадали. Вы третья.
3: Очень приятно, я рада.
0: Где вас застала игра? За каким делом?
3: Я стою в пробке.
0: Где пробка? Заодно просветите нас.
3: В академическом.
0: Придумывайте наряд, в котором вы пойдете на концерт 2 октября. Вот у вас как раз есть время в пробке.
3: Все хорошо.
0: На правах рекламы 2 октября в культурном центре «Урал» музыканты представят программу «Вечные песни. Часть 2» и сыграют легендарные хиты мировой рок и поп-музыки. А еще презентуют собственный мини-альбом. Не пропустите «Другой оркестр» 2 октября в культурном центре «Урал» для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике». Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Реклама.
1: У нас в гостях Игорь Селин, коммерческий директор компании «Юлиавто». Игорь, за счет чего вы добиваетесь результата? Какие акции у вас есть, чтобы выгодно купить автомобиль?
2: Я думаю, ключевое наше преимущество – это огромные склады автомобилей. Есть как и новые машины, так и машины с пробегом. Общий выбор автомобилей сейчас для клиента составляет порядка 3000 автомобилей. То есть вы можете прийти в один салон и выбрать, по сути, любой новый автомобиль. 80% брендов, которые представлены в России, есть у нас, так и машины с пробегом. То есть вы можете выбрать «Ладу», «Теннет», «Хавейл», «Сити» или «Про», даже «Волгу», «ГАК», там гибридный, или «Ума», который появился совершенно недавно, «Теннет», там «Теннет Плюс», тоже у нас, так скажем, новинка. В том числе можете рассмотреть традиционные бренды, европейцы, немцы, если рассматривать автомобили с пробегом. Так как вы приходите в один салон и можете сделать оптимальный выбор, это, конечно же, является, на наш взгляд, ключевым преимуществом, почему к нам идет так много клиентов. По поводу акций вы спросили. Помимо кредитных программ и рассрочек от новых автомобилей, от новых брендов есть также скидки перед трейд-ин, то есть это когда вы сдаете свой автомобиль и меняете свой автомобиль на новый. И, вот, допустим, новый бренд, чем отличается от авто с пробегом, там идет гарантия. У нас есть наш продукт, это называется техническая защита, то есть вы, по сути, можете купить автомобиль с пробегом, но получить на него также гарантию, а-ля как гарантия на новый автомобиль. Поэтому в целом вот все эти акции позволяют в том числе покупателю выбрать нас как своего партнера по продаже автомобиля.
1: Ну а мы продолжим беседу с коммерческим директором компании «Июль-Авто» Игорем Селиным чуть позже.
0: Радио Си. Екатеринбург, 103,7 FM.

0: Радио 7. Меньше слов и больше музыки. Тройка золотых хитов впереди, а это песни, которым легко подпевать. Моджо Лейди, Джессика Джей, Касабланка и вначале Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart. Это Радио 7.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
0: И расскажу о пробках. Спонсор у «Автоперекресток» – официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». В эти минуты медленно движется Амундсен от Московской до Объездной, на Ленина затор от Восточной до 8 марта, на Светлореченской – Суходольской пробка от Объездной до Черемшанской и на Артинской от Книжного переулка до Армавирской, сообщают Яндекс.Карты.
1: Реклама.
10: Ну давай, ну заводись!
11: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
12: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Отдыхаем под золотые хиты. Это Моджа Лэйди в золотой коллекции Радио Си. В Екатеринбурге без 3:08. Lighthouse Family Run. Это начало часа следующего. А в конце этого Кенни Джи. Музыка, понятная без слов.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Елена Пипе, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга в четверг вечером съехались полицейские с собаками. Всех людей вывели на улицу, об этом Е1 рассказали очевидцы. В транспортной полиции сообщили, что в отдел поступила информация о ЧП на вокзале. Сотрудники приехали на вызов, но повод не подтвердился, после чего вокзал вернулся к работе в штатном режиме, пишет Е1. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв, ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Е1. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы Агата Кристи. Вокальные партии в спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1-2%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Полугодовые визы стали редкостью после ужесточения правил Евросоюза. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой поездкой. При этом спрос на шенген продолжает расти, число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Доллар 84,40, евро 96,74.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью +4-6, днем завтра до +16.
2: Реклама.
7: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
8: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
7: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
8: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия, 103,7 FM, 13 минут 9, и сейчас о том, что новое – это хорошо забытое старое. Спонсор минуты драйва у нашей машины «Хавейл Июля», официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: В Екатеринбурге 20:15, и прямо по курсу Леонид Агутин и Анжели... Чуть не сказала Анжелина Джоли. Леонид Агутин и Анжелика Варум, королева.
1: Реклама.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: Это группа «Студио». Прекрасный голос Кэти Топури. Кстати, Кэти, завтра нужно мыслить стратегически, а не тактически.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечером. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги. Вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей и понятных целей. Постарайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио Си, 103.7 FM, 20.42 в Екатеринбурге. И прямо по курсу три трека, ставшие символами своей эпохи. Это золотая коллекция Радио Си, Weekend и Daft Punk, Scorpions и Пэтти Райан.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО Форум Групп. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си, 103.7 FM, это Weekend Daft Punk, I Feel It Coming. В Екатеринбурге без 3:09, стремительный хит от E-Type ждет нас в начале часа следующего, это Angels Crying. А в конце этого музыка, понятная без слов, спонсор ООО Atlantic Pro, проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro, Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон Atlantic Pro, Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. И о погоде на пятницу. Будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 16.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка, которую мы любим, это «Радио Си». Меня зовут Катя Григорьева и представляю вам великолепнейший музыкальный нон-стоп. Тейлор Свифт, группа «Браво», «Bad Boys Blue» и «Мадонна». Все это впереди на «Радио Си».
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: «2001» «Brainstorm Maybe», «99» «Рики Мартин» и «Мэйя» «Private Emotion» и в начале 85-й «Modern Talking» «Do You Wanna».

без двух минут девять. Это Радио Си. Впереди песни, которые нужно слушать сердцем. Романтический вечер. Радио Си. Прямо сейчас музыка понятная. Без слов. Это Ванесса Мэй.

0: Екатеринбурге 22.00. Это Радио Си. И расскажу о погоде. Будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, днем в пятницу до плюс 16.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Вы слушаете «Романтический вечер» Радио Си. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
0: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
3: Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 11 вечера в Екатеринбурге. Это Радио Си. И о погоде на пятницу. Будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 16.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.